0: Аплодисменты. Максим Ильич, ну, как всегда, спасибо. Не подвели, не подвели.
1: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо ребята. Большое, спасибо, спасибо. Спасибо огромное. Огромное.

0: Руфеночка, браво! Ну, Руфена, ну, Руфеночка, наша, ну, красавица, ну, ну, какая вы умница. После этой песни, после этого исполнения в Москве вас всегда будут ждать.
1: Надеюсь.
0: Поэтому работаем на благо культуры нашей страны. Спасибо. Исполнение в Москве вас всегда будут ждать.
1: Надеюсь.
0: Поэтому работаем на благо культуры нашей страны. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Tässä on jotain, mikä ei anna rauhaa. Tämä temppeli ei ole koskaan ollut oikeasti hylätty, ja silti viidakko on melkein nielaisut sen. Se on seisonut täällä 8,5 vuosisataa, elävänä, suitsukkeita

0: Андрей Нерсон, я слов нет, заслушался, чуть не пропустил аплодисменты. Спасибо вам огромное за эту нежность. Вы самая есть нежность.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Девочки плакали.
2: Очень хорошо.